старший сержант Петренко. Могу я паспорт ваш посмотреть? Откуда сами? Из Таджикистана. Проездом. А регистрации почему нет? Давно приехали?

Ну что, пройдемте в отделение до выяснения, так сказать, обстоятельств. Оформим с вами протокол задержания, а там суд, глядишь, депортация без права въезда на территорию Российской Федерации в течение 5 лет. Детей заодно, жену увидите.